0: Y'all beat. So I'm jamming, right? And I see her in the background. I'm like.
1: Vive FM. Vibrons au cœur de la Picardie.
2: Vive FM.
3: Vibrons au cœur de la Picardie.
4: Vive FM.
3: Vive FM.
5: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».